Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим. Уже ли

llama ноль журавы. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ручею.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, потута!
2: Ага, и

не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

Thank you.

Фильм «Диатоки». С вами Нева Яфунецкого. Евгения Света Гуськова. Вики. Проведу эти два кива с вами. И первое по Викилям будет... Улетай со скоростью. Китук-тик-фим.

Вот такая написана, по-моему, да, я. Слепка, привет, ну, тебе заказывай свои капавики, и я поставлю. А все твоим капавики не будет. Письмо. Поехали.

0: Нет, любимка, да я... Это для Фивки, а ты меня?
1: Тебя, я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя.

0: Que pirra, que vida. Дай я в мифке.
1: Жил-был хакер Витя в интернете. Отсидел ВКонтакте 8...
0: Каменьи кляв.
1: Воровал Wi-Fi у соседей. И вторгал...

0: друзья.
1: Все. Спасибо. Это мне. Да я в Невке, а ты в Невке. Хаки в Итаке, Оленька, хочу другого, да я в Невке.
2: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
3: Пойми, мы не можем быть вместе.

А это сливкова ковая певну Титаник.

Вот околя Пифана китальник на русском языке, а теперь принимай финевка фуэль. Вакавик.

молодец, я хорошенький. Я приехала, хороший. Принимай снежка. Вот такой вам так и не заказик.

0: уж я плохо лгать привычкам, стишь о скуке, что протягиваешь руки.
1: В полколени надломилась, что ж ты плачешь, что случилось? Утром холодно в постели, как когда вчера неделя. Почему ты мною брошен? Я плохая, ты хороший. Все исправишь, все сначала. Почему я замолчала?

тебе снежка попросила домовой, так принимай снежка.

Афнифка, глюполюби, Луна, принимай Афнифку.

0: Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.
1: Волк.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечьей

А теперь повыкет Витяна Иванова, какая вебабка. Две флевки от флевки принимай в свою бабку.

А тебе хлебка в оковале, да я кофейка. Не в окоме мальчик, а почему говорит в не в окоме мальчик, а в песни принимать кофейку.

Pato pufa карик от внешки в филе валяев вали навивали капец.

Вот такой трек по фотографии Вани Фингерфлялев от Фневки. А у меня пока фотографиков нету. Поставлю Кавей.

Вот такой красивый повыкай. Данила Тумилина. А теперь снова Ева. Люблю, ненавижу.

Akipia, quanto Ulavik, Finif, Kups, Pak, Pakonino, Kimalefi.

0: Aqui pifrisca. E a rato babu valo que be pastaik. Pinhe mai a tamina.
1: Я сегодня направляюсь в клуб, мои

А теперь дуфа лет тамала. Пафью фаним. Да я приехал.

Так, ля, не могу финевка найти твой вокалик. Но ляфов в амином на гуго. Так. Mm-hmm.

А теперь дав кафелю Марина Хлебникова. Для всех принимайте.

Kipir умирает кроликовик, а в нефти пропаганда. Они дома принимают

А теперь по времени написано. По времени заказчик. Любовники принимали снизу.

А Вита, да не принимай пьяно на ночь. Я не знаю, по каким килограммам финиф принимай.

И на этом я покакиваю. Я не приняла два заказика в Невска. Извини. Всем давайте треким вам. Всем до свидания, до новых встреч.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежа.
1: Она другая королева, Снежная.
2: Снежка.

0: Всем добрый-добрый день, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами до 18.00 буду я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики, личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи! Радио Амор подарит вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш

В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Любишь, добейся принимать ваш музыкальный заказ.
4: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
5: И я вышла.

Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь?

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Лизер, 13:47, Никола Непитерский, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Всегда тянет куда-то, чаще всего внезапно. Если влюбляюсь сильно, задыхаюсь от азарта. Ты моя мантра, пусть вдохновение. Ты это яркая вспышка в небе.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Черный интерьер принимает ваш музыкальный заказ.
2: Девочки, кажется, они не туда вошли.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей, с той войны не пришедших, с курских полей. А потом наши мамы им на смену пришли, они нас уже ждали.

Я стоял и смотрел, как плывут облака, а он сверху глядел на меня свысока.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Вот такой вот замечательный заказ прозвучал от радиослушателя VIP. Ну а далее прозвучит заказ от радиослушательницы Королева.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравится доярка, вот это груди был ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Зачет Иван, ну то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал.

пьянки, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджигал, моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

старой липой на поляночке. Тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди, доки.

Малыш, я понял это сразу. Ты и я две части пазла. Чтобы быть с тобой подольше, я ставлю момент на паузу. Мы два персонажа сказки.

грузил булочки по ухабам, проспектам и улочкам. На край света еду к своей девочке приоткрыть ее шкатулочку.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, своих поцелуев за все, единственный наш опоздавший.

Это был заказ от юзера 1354. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. А Вадиму и Евгении я пожелаю легкого эфира на Радио Лидер и благодарных радиослушателей.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Янтарь, конечно же, и Евгения. И со мной мой любимый соведущий Вадим. Привет.
1: Привет, Вадим. Привет. Ну что, дорогие друзья, начнем потихоньку нашу эпопею музыкальную.
0: Вот, Вадим, скажи, пожалуйста, что я тебе говорила за кадром.
1: Да, кстати. Кто просит у нас треки с матом? Вы же знаете, у нас треки с матом запрещены. И мы их не ставим. А если даже проскакивает, мы сразу их убираем. Чтобы не нарваться на неприятности наших руководителей. Поехали дальше. Восторгим заказчиком, кстати, послушаем.

0: сказал.
1: Так я, к сожалению, дальше трек не поставлю, может, к счастью, потому что я буду странноватый. Я еще остальные прослушаю, что там вы мне прислали. Потому что все такие, которые композиции у вас есть, их, например, же прослушивать буду от и до. И просьбочка такая, присылайте ваши композиции мне до эфира. На почту, пожалуйста. А этот трек я, пожалуй, уведу и поставлю сейчас от себя песенку. Какую-нибудь такую уже сейчас найдем, пока на заднем фоне награет. Так, давайте вот это послушаем далее.

0: Ну что, друзья, вот такой трек у нас про звучавший в нашем эфире. Вот, Женя, что ты скажешь по поводу нее?
1: Вот ты знаешь, вот такой вот трек, мне что-то даже такой спокойный, ему даже он понравился.
0: Да, он красивый трек, довольно интересненький такой, да. Ну, это спокойно. Там есть, кстати, у меня веселенькие композиции, я сегодня их поставлю. Что по поводу то, что Николай там пишет у нас в чатике. Знаете, нужно все остальные треки проверить, потому что вот тот, который так был до этого, нужно какой-то странноватый, если честно. Мне он не зашел, и я прослушаю остальное, если что-то найду. Там в почте там у нас присылается много что интересного. По крайней мере, вот, ну что. А можно кидать сюда, просто написать название имя исполнителя, название песни. Что желаете послушать, и мы его поставим. Но только цензурные. Я предлагаю, Жень, тебе что-нибудь поставить как раз. Давай-ка
1: Да, конечно,
0: продолжим.
1: а я пока поставлю Дмитрия Колдуна «Ночной пилот».
0: Давай, послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала от меня и Дмитрия Маликова, уважаемые радиослушатели. Вадим, а что ты поставишь?
1: Я поставлю заказик от Снежки, который пусть пишет мне, что песня про девушку, а какая женщина. Будет тебе, Снежка, этот заказ. А вот от юзера, сейчас я скажу, какого, 1368. Вот, с такой странным сообщением, вот поставил мне сейчас в тупик, просто-напросто, пишет
0: какой,
1: мне.
0: Какой юзер, ну-ка скажи еще.
1: 1368.
0: А я даже знаю, кто это.
1: Я знаю, она это читает, этот прикол. Пишет мне такой, репель можно любую песню. Я сижу,
0: это
1: сижу сейчас. Я знаю,
0: это
1: 3.27,
0: потому что он у меня заказывает Оксанину композицию.
1: Ну, понятно. Но, честно сказать, я скажу так. Это просто чисто ухахатайка. Витя, научись грамотно писать, пожалуйста. Я тебя прошу. А пока слушаем
0: вот
1: заказ
0: Снежки. Как будто слушаем, вот Оксана как будто нас слышит.
1: Если слышит, пусть заползает сюда. А мы слушаем заказ.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой заказик у нас прозвучал от Снежки, и все это «Ах, эта женщина», все это группа «Фристайл» прозвучала. Женя, что там у тебя есть?
1: А у меня заказ... Сейчас, секундочку, он у меня тут рядышком. Так, где-то солнце мое, вот оно, вот оно, солнце мое.
0: А, ты хочешь все-таки «Солнце мое» поставить?
1: Да, я хочу поставить все-таки композицию «Солнце мое» на стихи нашей с тобой коллеги Оксаны Корнеловой.
0: Что ж, давай послушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал на стихи нашей Оксаны Корнилович. Вадим, ты что-нибудь поставишь еще?
1: Ну, тут просили что-нибудь роковое. Будет вам роковое, послушаем. Вещуна поставлю. Сейчас, секундочку, я его найду. Так, где он у меня? Сейчас, секунду. Ой, мамочки мои родные. Принимайте заявочку.

0: Так вот, так у нас прозвучавшие, это, кстати, довольно интересная вещица, прозвучавшая. Красивая тема, но такая роковая вещица. Ну что ж, по поводу песни «Лисицын домовой чад», что-то я не нахожу такой. Так что, извините, не поставлю. Так что,
1: А
0: нет
1: у
0: такой
1: меня
0: песни.
1: есть заказик на Полину Гагарину, и эта композиция называется «Навсегда».
0: Давай послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Полины Гагариной «Навсегда». Кстати, это новиночка, я даже ее не слышала. Спасибо большое Снежке за такую красивую композицию. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Классный трек, спасибо большое, да. Вот, а мы сейчас послушаем. Вот скажи мне, ты состоишь в каком-нибудь дымовом чате?
0: Чего? Еще раз не поняла.
1: Ты в дымовом чате какой-нибудь состоишь?
0: В чате, в другом?
1: В дымовом чате, имею в виду.
0: В дымовом нет.
1: А вот кто состоит в этом чате, сейчас послушаем, что там за бред творится.

0: Ну что, вот такой вот домовой чат, кстати. Наверняка у многих такое бывает, что где ты что-то дома, вот в телефоне у вас в приложении какой-нибудь заведенный домовой чат, и там такое творится. Ну, честно говоря, накидает кучу всяких сообщений. Вот у тебя, наверное, же не было такого, чтобы где-нибудь ты там состоял в каких-то таких чатах, и которые кучу прилетают сообщений.
1: Нет, пока нет, у меня такого нету.
0: Вот. Ну, я думаю, что если подобный чат попадешь, то тут, извини меня, сама кого хочешь забанишь. Вот. Если ты будешь админом чата, естественно. Ладненько, давай по заказчикам дальше, если у тебя есть.
1: У меня пока заказиков нету.
0: Ну, тогда валяй дальше.
1: А вот смотрю, тут Владимир 60. Владимирович 60 пришел. Это
0: да, привет, привет.
1: Это Вячеслав, похоже, пришел. А да, я пока поставлю композицию. Да. Евгений Путилов, блеск твоих глаз.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. Вот. У меня тут пока закачивается еще один красивый трек.
1: Пока у тебя закачивается, обращаюсь к нашим слушателям Mega Mix Music Radio. Там тоже у нас есть заказик, и я уже готов его поставить. Чуть-чуть пошаманим.
0: Пошаманим.

0: 究。
1: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас заказик прозвучал от шамана. Я хочу обратиться к нашим слушателям, послушать нас на Мегамикс Микрорадио и вообще на Лидере. Вот, и кидайте нам заказики, мы выполняем. Так что вот так вот. Пока скачу еще один заказ, я хочу передать микрофончик тебе, Женя.
2: Да, если ты позволишь, я поставлю две композиции нашей Оксаночки.
1: Да, потом я поставлю заказик «Руки вверх», версия 2020 года, трек, композиция «Ай-яй-яй» называется. Я поставлю чуть-чуть попозже.
2: Просто понимаешь, одну композицию мы слушали вчера.
1: Да, я помню.
2: Макса Фадеева.
1: Было такое.
2: А еще будет одна новиночка.
1: Как говорилось у нас на местном радиостанции, свежевыжатый трек.
2: Да-да-да. Она свежевыжатый трек называется «Один на миллион».
1: Вот давайте мы ее послушаем. Я думаю, что... И там еще какую... С Максом Фадеевым поставишь еще одну?
2: Да-да-да. Я поставлю «Один на миллион». И это на слова Оксаны Корниловой.
1: Запускай.

0: Вот такие две красивые композиции прозвучали для нашей Оксаночки. Вадим, скажи мне, пожалуйста, как тебе первая композиция?
1: Ты знаешь, я слушал вот эти две песни, первая и вторая. Они очень классные вещи. Вот, ты знаешь, я слушаю с удовольствием. И прям такие...

0: Ай-яй-яй. Так называется песня,
1: Убили
0: прозвучавшая
1: негра.
0: только что. Нет, негры не убили, слава богу. Вот, это «Руки вверх» 20-го года, обработка этой песенки. Вот, ну что ж, а далее попросили еще по поводу «Идем по доте». К сожалению, не могу найти трек, я бы искал весь интернет, не нашел. К сожалению, не могу слов поставить. Сразу себе, но не могу. Все перекопал, не нашлась мне эта песня, почему-то для скачивания. Тогда, Жень, продолжи ты.
1: Да, а я поставлю следующую композицию для нашего нежного солнышка. Она просила поставить Анна Асти по барам. Давай сходим.
0: Походу она захотела выпить. Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. И это было для нежного солнышка.
1: А от кого, напомню, это было?
0: Как для Вертигра от нежного солнышка?
1: А, для кого? Неправильно вопрос поставил. Вот. Потому что еще параллельный заказ, и что-то я тут немножко... Ой! Так, сделаем вот как сейчас, наши уважаемые слушатели. Послушаем еще одну песенку от меня. Потом я поставлю заказ. Вот как раз уже подготавливаю его от Снежки. Так. Секунду. Так, уже готов практически. И две песенки будет у нас нон-стопчиком. Если, конечно, ты не против.
0: Да, конечно, я же ставила две подряд.
1: Тогда ты тоже отдавай мне, я поставлю вот эти два. Поехали.

0: Вот так вот бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит, да, светофор, который у нас тут зеленый. Ну, тут Леонтьев прозвучавший. От
1: Да,
0: Снежки.
1: Вадим, знаешь, честно скажу, давно не слышала его.
0: Да, я давно, он, кстати, пропал куда-то, не понятно. Походу, мне кажется, он карьеру закончил, что ли. Что-то я так слышал. У тебя заказик есть еще?
1: У меня заказик есть от нашей Оксаночки, на ее слова.
0: Давай послушаем, потом я еще один заказик. Вот он мне

0: Вот такая красивая композиция. Знаешь, я, честно говоря, задумала даже.
1: Да, ты знаешь, задуматься есть о чем. Об этом мы потом пообсуждаем за эфиром, а пока. Позволишь мне два заказика выполнить?
0: И, конечно, позволю, но хочу перед тем, как тебе как позволить, сказать огромное спасибо нашей Оксаночке за такие красивые стихи.
1: Да, это точно. От души благодарю тебя, Оксана, что ты делаешь такую шедевральную музыку и такие красивые песни. А первый заказик улетает у нас на радиостанцию Мегамикс Музыка Радио. А второй заказик на лидерах улетает. Так что слушаем два.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Да,
1: Твоя песня.
0: кстати, мой трек. Сейчас у нас два заказика. Один улетел у нас в Мегамикс Микрорадио, второй заказик улетел на Радио Лидер. Вот так вот, друзья мои. Женя, там я тебе перебросил кое-что как раз с Мегамикса.
1: Да, я знаю,
0: Пожалуйста.
1: что у тебя на Мегамиксе есть заказик на Стаса Михайлова. И
0: Да,
1: давайте мы
0: Стас,
1: послушаем
0: любую песенку выбери там.
1: композицию Стаса Михайлова «Все для тебя».
0: Запускай.

0: Вот такая композиция прозвучала на заказик с Мегамикса, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, мы движемся дальше. Я поставлю еще один трек от себя уже, потому что хочется что-то такое зарядить. Давайте послушаем. Так, чего послушать-то поставим? У нас много что есть. Давайте вот это.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас потихонечку заканчивается. А потихонечку прощаться с нашими слушателями. Время уже осталось буквально чуть-чуть.
1: Да, Вадим, я согласна, что, знаешь, время пролетело эти два часа, как будто одна минута.
0: Ну, не скажи, есть немножко так... Конечно, я уже так это самое. Ну, ты понимаешь. Ладно.
1: Да, спасибо огромное нашим радиослушателям, которые заказывали композиции. Огромное еще раз спасибо. И, конечно же, до завтра. Всем пока-пока.
0: Ну, а под финал, как обычно, наши традиционные клыки в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Приветствую тебя, кто к нам присоединился на радиостанции «Ночь любви». И сегодня подключился радиолидер. Вот, решила я сегодня провести танцевальную дискотеку. Будет танцевальная музыка. Принимаю ваши заказики. Первый трек будет от меня «Любовная». Что же там за такое залюбованное послание какое-то?
1: Объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вот такой вот от меня прозвучал трек танцевальный, любовный. И есть у меня в заказе диджея Сергея Марченко, Ирина Крюк. И где же это он нашел губы Наташкины, а? Так этот трек называется «Губы Наташки». Повинимайте, Сергей.

Да, бедная Наташка. Точно ее расчленили. Сергей Марченко там про губы. Тут тигрица уже написала и уши. У меня-то бурная фантазия, так что я лучше помолчу. А то стыдно будет в следующий раз выходить в эфир. Хотя я опять пошутила. Мне вообще стыдно не будет. Вообще. Так. Сейчас, секундочку. Мы послушаем сейчас трек от меня. И у нас цыганка нагадает. Вот, сегодня же пятница. Тигрица, блин, я забыла, сегодня же пятница, Вальпургиева ночь, надо же ведьмам это лететь уже на шабаш. Так, какую Наташку? Тигрица, ты это у Сергея спроси, какую Наташку он расчленяет. Сегодня может забыть про ее губы. Так, короче, цыганка нагадала.

в какую личку тигрица. На радио моих ников много. Где она какой-то ник личку написала-то? Давай, пиши. Ну, а пока я заказик выполняю от Сергея Марченко, и будет заказик следом же от Валечки, от которой я очень рада видеть. Сергей Марченко заказал песенку для меня. Вот какой я одноличник, а только для себя и для себя любимого. Нет бы для меня песенка, он для меня машинку.

Вот, Сергей Марченко покатался на машинке, как я обещала, в закате отвалечки будет. Так, знаешь, Москов never sleeps. О, вроде бы я прочитала, нифига себе.

Ну вот, главное, я поняла, что Москва смеш заказик был от Валечки. Так, тут я тут кричала, кричала, когда же песенка будет для меня, для меня, тут я там предыдущую песенку послушала, где вот там Машенька, да? Сергей Марченко. Следующий трек будет для тебя. От меня. Я же намеки-то сразу понимаю, ты точно хочешь машинку. Принимай тогда.

Ну вот, твой сигналит джип, пип-пип. Так, с радиолидера есть заказик. Я так поулыбалась. У моей девочки не все дома. Ну да, бывает у меня не все дома. Это, походу, на меня намек, да, диджей Данчо? Принимай заказик. Блин, муха летает тут.

Да, уж так послушала песенку, нет, ну точно, по мне еще не плачет дурка. Это был заказик от диджея Данчо, братья Глинзовы. У моей девочки не все дома. На радио «Ночь любви» от Сергея Марченко есть заказик для меня. А то я кричала, кричала, тут где же заказик для меня-то будет, когда будет для меня? Спасибо тебе большое, Сергей. Принимаю и слушаем. Люси Чеботина, «Фараон». Ух ты.

Да-да. Он фараон. Спасибо за заказик, Сергей. Так, следующий заказик звучит у нас Миколы. Забытая кассета. Ну, кто-то потерял кассету.

Так, вот такой заказик был. Так, сейчас, секундочку, что-то я. Ну, чё ты не скачиваешься? Крутится и крутится, крутится и крутится. Эх, печалька-то какая. Ух, печалька. Ну, правда. Во! А, нежное солнышко, спасибо тебе за заказик, и вместе послушаем с тобой твой заказик, который ты заказала для меня. Ты говоришь, руки вверх, танцуй. Ну что ж, будем мы танцевать.

Так, вот такой вот был заказчик. Конечно, вот солнышко для меня. Я такая тут опешила чуть-чуть, я скопировала заказик от Валечки, потом скопировала от Сергея. И сижу и думаю, что-то заказчики что ли поперепутала. Свою личку посмотрела. А, нет, все нормально. Просто у меня еще глаза выпали. Валечка говорит, спят кульганы темные. Так я еще не сплю. Принимай заказик.

Так, ну, заказчики. Блин, это следующий заказчик. Это был заказчик отвальчики. Я прям удивилась, что она такой трек заказала. А тут еще в большом шоке я Данча. Я так смотрю, смотрю, он вроде бы глаз на маму положил. Говорит, мама девушки моей. То ли она не разрешает, а точно глаз положил. Принимай, Данчо.

Вот такой заказчиком был диджея Даньшу, Дмитрий Кривцов, мама девушки моей. И следующий заказчик звучит для меня от Сергея Марченко. Виктор Королёв, давай под капучино. Ну давай. Чёрт ты угощаешь.

Да, давай, давай, под капучино, потом под коньячок. Ой, приветствую тех, кто к нам присоединился на радиостанцию «Ночь любви» и на радио «Лидер». Так. О, так, следующий трек звучит. Ох, я не знаю. О, а его и нету. Ничего себе! Микола-то и убежал куда-то. Ну ладно, я тогда его заказик не буду ставить. Перехожу я к другому заказику. А это заказик для диджея Данчо. От нежного солнышка. А, вы здесь. Ну, сейчас пока для Данчо будет заказик. Я так поулыбалась, и походу Данчо укладывают спать. Так что, Данчо, слушай песенку и иди спать.

Да, внешнее солнышко, что ж тебя так за это вот и решила уложить тебе данчу? Так, следующий заказик звучит от... Да что ж такое, он убегает, убегает. Ай, Микула. Ай-яй-яй. Вот сейчас я опять поставлю другому заказик, так он сразу появится в чате. А гражданин, который тут у нас поселился в бане, если мой голос такой противный, а почему же ты так сидишь, ты еще на радио и слушаешь меня? Зашибись, а? Такая, извините, мразь оскорбляет меня и тут же сидит и слушает меня. Пипец, блин. Так. Я не знаю, Микола, правильно я нашла твой заказик или нет. ВКонтакте одна песня вообще не скачивается, она крутится, крутится, но не скачивается.

0: Что там? Избушки?
1: Во как.
0: Ну и что там у нас в избушке? Боюсь спросить, баба-яга сидит?

Doğa, хороший избушка. На ночь так послушаешь, так и не уснешь. О, Яннушка удача, ты бы поднялась бы наверх. И ты бы посмотрела бы, что же в действительности за дурдом. Сидит такой козел в чате забаненный, и сидит и ники там меняет, меняет. Я там то кофеек там ДЦПшница, то тупая, то еще всяко раз на меня оскорбляет. Сидит такой деловой. Ага, еще и голос у меня противный, но зато слушает меня. Вообще зашибись. Да еще и какие ники приходят, а? Да, оказывается, поклонник проснулся в психушке и день открытых дверей.

Вообще, так, не отвлекаемся. Мне нужен Данчо. Тебе послание с радио «Ночи любви» от Сергея Марченко. Он и говорит, заказик для Данчо. Серега, черный бумер. Вы что там, собрались покататься, что ли?

Și radio, na radio, покататься, да, на бумере. Но, как я одобряю, Сергей 72 тоже одобряет. Катайтесь туда-сюда.

0: вот покатались на черном бумере. Дмитрий Данчева и Сергей Марченко. Так, два заказика осталось от Данчо. Так, берег великий или вареники. Так, будет Катя-Огонёк. Письмо сестры. Принимай, Данчо.
1: Тяжко в камере время до утра коротать. И слова из письма пляшут перед глазами. Написала сестра, что спивается мать, и письмо окропила своими слезами. Написала, что маме не может помочь, что ни просьбы не действуют, ни уговоры. И спивается мать, и отчаялась дочь, а другая сестра.

Du er klar på at jeg kan ikke kaste. Дальше. Так, сейчас заказик будет от Валечки. В последнюю минуту она мне заказала, и я его скачала уже. Принимай, сердце изо льда.

0: Приветствуйте, кто-то присоединился. Следующий заказик звучит у нас для Сергея Марченко от Джей Данчо. Принимай ответку. Уже красная копейка по Краснодару мчится.
1: Ну что, ключи взял?
2: Да, взял.
1: А куда едем-то?
2: В Краснодар.
1: Краснодар, ну конечно, куда же еще? А что по деньгам?
2: Ты обижаешь.
1: Все при себе?
2: Конечно.
1: Ну поехали.
2: Поехали.

Вот так вот они вот катаются все по Краснодару, то на Копейке, то на Черном Бумере, Сергей Марченко и диджей Данчо. Так, следующий заказика будет у нас от семи семерок, потому что он тут у нас летает-летает, а то как возьмет, улетит, и все, и останусь с его заказиком. Он говорит, странная любовь. Семь семерок. Я с тобой сегодня согласна. Тут такой один дебил сидит, тут оскорбляет, и опять же некий в бане меняет. Но я вижу, переодевается. Но все-таки слушает. Не буду говорить, кто и как его вообще зовут. Так что странная любовь.

0: Вот такой красивый трек прозвучал от Артемия Семерок. Так, следующий трек будет для меня от Сергея Марченко. Так, Татьяна Буланова, Константин Костомаров, Ди Каприо. Ух ты, спасибо.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Ух, какая песенка была от Сергея Марченко для меня. Волна света, я хочу сказать по секрету. Да, действительно, они тебя не любят. Что Скиф, что Данчо, они меня любят. Вот. Шучу я, правда. Так, двигаемся дальше. Дальше. Так. Тут опять решились поехать покататься уже на дискотеку у Сергея Марченко вместе с Данчо. Принимайте на дискотеку.

Ну вот, мальчики покатались на дискотеку, соседи весело съездили, вообще довольные. И Таня что-то писала, говорит, по девочкам поедем, по девочкам, ох вы какие, по девочкам. А тут, блин, 7 семерок мне говорит, не любишь женатого, 7 семерок, да я не люблю женатого, нафиг они мне нужны, эти женатики. Не-не-не, я одна любка, я вообще никого не люблю, я саму себя люблю, вот. А заказик свой принимай.

0: Сердце разобьешь, а быт и ложь, а свое ты так и не найдешь.
1: Так, вот такой вот поучительный трек показался Нелюби Женатого от Семи Семерок. Спасибо, и всем спасибо, кто был со мной. И спасибо, конечно же, большое за ваши заказики. Их было очень много-много, и я их все поставила. Ну, и остается сказать... Всем пока-пока, до завтра. Завтра встретимся в 20:00, если что-то не изменится. А то я могу и кому-нибудь эфир свой отдать. Так, и будет заключительный от меня трек. Это будет у нас Хабиб Джимми.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

такие, и сам попутал адреса, и скоро брызгами шимпанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

в оркестре играли. Гитара и скрипка, шумел полупьяный.

Хочу, забыв про все вокруг, в тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди был ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания.

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарил липой на поляночке, другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

старые пай на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди!

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Дояркая.
0: И что ж вы делаете?
1: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал на синовалку.

Сатете Ивану, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я изрёлся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Застарели пой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

Стоял и смотрел, как плывут облака, а он сверху глядел на меня свысока.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время.

Была счастливая она, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел? Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал, и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной? Что ж мне

Улыбнись, кто-то в дверь. А как будто это зверь, что-то ёкнуло в груди. Муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, паря мерзкую убил. Сразу слезы на глазах, сразу дрожь пошла в руках. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста. Верной быть должна жена. Это все же неспроста. Верной быть должна жена. Это все.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: ничего не проходит бесследно.
1: Олберт, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Там похоже, нига плен, пырон ферьо, пырон гири.

Здравствуй, Лил Памп, это Марго. Ты уже влюблен, мы ведь только знакомы. Все твои леди сбуты с озона. Рядом с тобой русская поп-икона. Этой ночью мы с тобой так тусим, что нам завидует Кали Ким. Это Марго, я делаю шоу. Мы только начали, куда ты пошел?

Такой вот замечательный кавер прозвучал в исполнении диджея Данчо на радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.